Когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких. Не ведись на одно, не мне есть.